Посмотри, что ты сделала со мной. Посмотри, от тебя я сам не свой. Просто знай, это дело твоих рук, черных глаз и горячих алых губ.

Открытым останется взор. Равно в ясные дни и в ненастье. Расскажи мне историю гор, песню неба, легенду о счастье. Кавказ, радиоволна.

0: Легенды Цейского ущелья. Цейское ущелье окутано множеством легенд. Все они связаны с главным покровителем осетин, святым Георгием. Старожилы рассказывают, что ущелье всегда было излюбленным местом охоты. Однажды осетины увидели в горах огромного тура с золотыми рогами. Они пытались подстрелить животное, но терпели неудачу за неудачей. Тогда один молодой охотник поклялся, что если он убьет золотого тура, то рога подарит святому Георгию. Вскоре охотнику удалось подстрелить животное, но молодой осетин нарушил свою клятву. Он решил оставить золотые рога у себя. По преданию, святой Георгий жестоко наказал клятву преступника и превратил его в огромную черную скалу. Стрелок застыл в камне. Сегодня, если внимательно посмотреть на эту скалу, в ее очертаниях легко угадывается профиль бородатого охотника в капюшоне. Когда тают ледники, кажется, что гора плачет, и окаменевший клятва преступник просит у святого Георгия прощения.
1: Дорогие слушатели «Кавказ Радио», я, Алан Царикаев, рад представить вашему вниманию свою песню «Сын». Дай Всевышний здоровья нашим.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: 15 мая в 18 часов во Дворце молодежи. Событие, которое нельзя пропустить. Гала-концерт ежегодного детского вокального шоу «Голоса будущего». Приходите и поддержите юного таланта. В программе концерта выступление финалистов проекта. Специальные музыкальные гости, профессиональное жюри, яркое сценическое шоу, награждение гран-при проекта «Голоса будущего». Организаторы: студия «Айка Продакшн», арт-команда «Созвездие», «Кавказ Радио Волна», генеральный спонсор — компания «Регион Инвест», ЖК «8 марта». Выбирайте продуманное жилье с современными технологиями. Заказ билетов по телефону 98 98 05.

вот когда вся стая полетела зимовать на юг, одна маленькая, но гордая птичка сказала: «Лично я полечу прямо на солнце». И она стала подниматься все выше и выше, но очень скоро обожгла себе крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья. Так выпьем же за то, чтобы никто из нас, как бы высоко он ни летал, никогда не отрывался бы от коллектива.

0: Кавказ Радиоволна предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на Кавказ Радио. Новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Президент России Владимир Путин призвал расширить перечень языков малых коренных народов для создания школьных учебников. Об этом сообщает РИА Новости. Накануне президент посетил Московский манеж, где проходил федеральный просветительский марафон «Знание первое» и встретился с представителями коренных малочисленных народов Российской Федерации. В ходе беседы речь зашла о создании учебников на языках малых коренных народов. У нас есть список федеральный, по которым создаются учебники, 32 языка, но нужно его расширять, сказал глава российского государства. Путин отметил, что сегодня в этом перечне маловато языков, поэтому необходимо его расширить. В России утвержден обновленный ГОСТ для вейпов, который ограничивает объем жидкости и запрещает изображение вымышленных персонажей на упаковке. Об этом сообщил депутат Госдумы Артем Метелев, пишет ТАСС. Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ для вейпов и жидкостей к ним. Это еще один шаг в нашей совместной плановой работе по снижению потребления табака и вейпов среди молодежи, сказал он. Метелев отметил, что продавцы вейпов часто манипулируют мнением детей, делая упаковки и сами электронные сигареты с дизайном, нацеленным на подростков. Теперь в оформлении вейпов нельзя будет использовать анимационных персонажей и вымышленных героев, отметил Метелев. Сами устройства курения, по его словам, нельзя будет изготавливать в форме игрушек, сладостей и напитков. И в завершении выпуска. Министерство просвещения ввело предмет «Духовно-нравственная культура России» для учащихся 5-7 классов с 26-27 учебного года. Об этом говорится в сообщении ведомства. В приказе указано, что цель введения данного предмета заключается в формировании у школьников мировоззрения, опирающегося на традиционные ценности России. В рамках уроков будет уделено внимание таким понятиям, как патриотизм, вера в Бога, гражданственность, а также важность служения Родине и ответственности за ее будущее. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил значимость нового предмета, который способствует более глубокому усвоению традиционных моральных ценностей детьми. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
4: Спонсор новостей – автосервис «Чиба Моторс».
5: Реклама спонсора.
6: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
7: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».

0: Финик, отгадай загадку. Зимой и летом одним цветом.
1: Да знаю, знаю.

0: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 90 09.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Реклама.
1: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева, 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Астана Кисаева, 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
2: Видеолайн – это интернет и телевидение с передовыми технологиями. А еще Видеолайн – это популярные сервисы Яндекса. Музыка, Кинопоиск, Умный дом. Телефон во Владикавказе 28 28 28. ОГРН 105 15 00 51 0775.
3: 15 мая в 18 часов во Дворце молодежи. Событие, которое нельзя пропустить. Гала-концерт ежегодного детского вокального шоу «Голоса будущего». Приходите и поддержите юного таланта. В программе концерта выступления финалистов проекта, специальные музыкальные гости, профессиональное жюри, яркое сценическое шоу, награждение гран-при проекта «Голоса будущего». Организаторы: студия «Айка Продакшн», арт-команда «Созвездие», «Кавказ Радио Волна», генеральный спонсор — компания «Регион Инвест», ЖК «8 марта». Выбирайте продукт. Продуманное жилье с современными технологиями. Заказ билетов по телефону 98 98 05.
4: Клиника «Люция» теперь работает круглосуточно. Острая боль, травма — просто позвоните. Лечим и удаляем зубы в любое время суток. 28 лет мы заботимся о вас. Телефон 54 55 90 или плюс 7 989 742 05 83. «Люция» – ваша круглосуточная стоматология. Город Владикавказ, улица Весенняя, 7, корпус 10. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95 28 82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Не одежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Георгий, прошу.
3: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alani – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40-55-55. Global Alani. Умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
4: Лицензии Роскомнадзора. 17-58-45, 15-84-89, 15-84-90, 15-84-91.
5: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
6: Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига», Ордонская, 152. Телефон 92-91-21.
7: Папа, купи мне велосипед.
8: А поехали, я и себе куплю.
9: Велосипеды для взрослых и детей. Квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды. Детские электромобили. Гарантии, сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона. Рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад. И магазин Веломотобум. Черменское шоссе, 6Б. Предоставляется кредит OTP Банк. Лицензия номер 2766.
10: Кавказ. Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
11: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Программа «Кавказ Радио Волна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на «Кавказ Радио» новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Около 2-2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков. Налогооблагаемую базу рассчитывают как 1 миллион рублей, умноженные на максимальную ключевую ставку за отчетный год. Пока наивысшее значение зафиксировали в январе – 16%. Если Банк России не повысит ставку выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладам более 160 тысяч рублей, что соответствует сумме депозитов свыше 1 миллиона. Декларацию подавать не потребуется, налоговые органы получат данные напрямую из банков. Уплатить налог нужно до 1 декабря 2027 года. Жильцы могут не платить взносы на капитальный ремонт, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, взносы на капремонт также не нужно платить, если принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями в нем. Кроме того, этого можно не делать, если дом не включен в региональную программу капитального ремонта, отметил парламентарий. Он уточнил, что это редкое исключение, которое распространяется на некоторые дома, например, признанные объектами культурного наследия, если финансирование их дома осуществляется из других источников. И в завершении выпуска. По данным исследовательской компании, 64% респондентов используют ИИ-сервисы не реже одного раза в неделю, в том числе 35% три раза в неделю и чаще. В основном ИИ применяют для творческих задач 45% и учебы 42%, а также для помощи с техникой и технологиями 32%, бытовыми вопросами также 32% и правовыми темами 27%. По мере того, как люди осваивают нейросети, их запросы становятся шире. Начинает формироваться новый пользовательский сценарий. Искусственный интеллект используют не только для получения информации, но и для выбора различных предложений и принятия решений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Спонсор новостей – автосервис «Чиба Моторс».
5: Реклама спонсора.
6: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
7: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».
8: Вы слушаете канал «Кавказ Радиоволна». Свидетельство о регистрации СМИ серии L номер ТУ 15-00122 от 6 апреля 2015 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия Алания. Программы «Кавказ Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.
9: Звезды российской эстрады. На «Кавказ Радиоволна».

0: Объявление на Кавказ.
1: Радиоволна.
2: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
1: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат – ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста. 8 988 830 4 7. 8 988 830 4 7. Первый шустрый. Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38. Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21. Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
3: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95-28-82.
4: Больше новинок.
5: Больше хитов.
6: Здравствуйте, это Рима Царикати. Всем слушателям «Радио Кавказ» желаю семейного уюта, душевного тепла и кавказского

0: Кавказские поговорки. Была бы голова, папаха найдется. Кавказ, радиоволна.
1: Дождь идет и на...

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: В салонах сотовой связи «Ринго» честная и стопроцентная гарантия на все айфоны. С гарантией «Ринго» не отремонтирует ваш телефон, а обменяет на новый. Гарантия 1 год, скажет

0: Мебельный салон «Рум» представляет.
1: Дорожные новости.
2: Водителям из Грузии и стран СНГ разрешат находиться в России дольше, чем раньше. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России растет количество публичных зарядных станций. По данным сервиса Two Chargers, их уже почти 10 тысяч. На 3 с лишним процента больше, чем годом ранее. Рост медленный, но он есть. Особенно важно, что прирастают быстрые зарядки на постоянном токе. Их уже больше 5 тысяч. По количеству они впервые опередили медленные станции, работающие на переменном токе. Распределение по регионам не одинаково. В Московской области и Москве публичных зарядок намного больше, чем в регионах. Водителям из Грузии и стран СНГ разрешат находиться в России дольше, чем раньше. Срок пребывания продлили до 180 дней в год суммарно. Раньше было 90 дней. Нововведение вступит в силу 30 июня. При въезде нужно подать заявление через сервис RUID, приложив необходимые документы. Изменения связаны с параллельным импортом. Многие водители-иностранцы постоянно работают на российском направлении. 90 дней в год им недостаточно. На Крымском мосту начала действовать новая транспортная схема. Она устроит досмотр для водителей без багажа или с небольшим количеством вещей. Теперь они едут напрямую на ручной досмотр по отдельной полосе. Автобусам и легковушкам с багажом отправляться в объезд на аппаратный досмотр. Больше всего нововведений порадуют жители Крыма и Краснодарского края, которые часто ездят в соседний регион по работе или другим делам. Сейчас они вынуждены часами стоять в пробках вместе с туристами. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
0: Спонсор дорожных новостей – мебельный салон «Рум», улица Калинина, 79.
3: Реклама спонсора.
4: Нужна качественная, красивая, современная мебель? Тогда вам обязательно стоит посетить мебельный салон «Рум». «Рум» — это огромный выбор диванов, кроватей, столов, стульев, предметов интерьера. «Рум», Калинина, 79, 96, 95, 96.
5: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Реклама.
6: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
7: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96-26-36.
8: Начинайте день с истинного удовольствия.
9: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
8: Представляем новинку – «Микс Пекан».
9: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
8: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
9: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
8: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8 склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
9: Звоните 999-115.
10: Магазин меда «Пасечник» на Ростовской 1. С 82-го года мы качество чтим. Пасека «Волжан». 10 видов меда для вас. Перга, прополис, здоровье, запас. Маточное молочко, иммунитет укрепить. А вкусным урбечем себя подбодрить. В магазине меда «Пасечник» подарки ручной работы. На Ростовской 1. Окружаем с заботой.
11: «Кавказ» Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
12: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: С нами везет. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Видеолайн – это интернет и телевидение с передовыми технологиями. А еще Видеолайн – это популярные сервисы Яндекса. Музыка, Кинопоиск, Умный дом. Телефон во Владикавказе 28 28 28. Огрэн 105 15 20 51 0 775.
3: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 16 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: 10XL. Вам не послышалось. Мужской магазин «Пабло». Одежда до 10XL на любой вкус. Обувь из натуральной кожи до 48 размера, а также верхняя одежда. Хватит слышать, что вашего размера нет. Оденем вас на любое мероприятие или спортивную прогулку.
2: Магазин «Пабло». Проспект Даватора, 22. Комплекс «Берег». Район скорой помощи. Телеграм-канал «Пабло нижнее подчеркивание ВЛД». Телефон 8-919-423-22-37.
3: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95-28-82.

по-своему красиво. Но мир гораздо шире. Кавказ. Радиоволна. 90.8 FM.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет. Новости.
2: Здравствуйте. Раньше, если доход многодетной семьи превышал прожиточный минимум, она теряла право на единое пособие в связи с рождением и воспитанием детей. Президент России Владимир Путин поручил правительству решить проблему. В итоге с 22 мая вступает в силу закон, который дает послабление. Право на ежемесячное пособие сохраняется, если средний душевой доход семьи немного превысит прожиточный минимум в регионе, но не более чем на 10%. Отопительный сезон продлен в социальных учреждениях Северной Осетии из-за продолжительной холодной погоды. Тепло продолжат подавать в школы, детские сады и больницы. Отопительный сезон в социальных учреждениях республики, школах, детских садах, больницах продлевается из-за низкой температуры воздуха, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики региона. И в завершении выпуска. Нехарактерные для городской среды грибы-сморчки обнаружили в центре Владикавказа. Сморчки обнаружили в Комсомольском парке работники Северо-Осетинского госуниверситета. Как отмечают специалисты, для городской среды такие грибы – редкость. Это сумчатые грибы, которые обычно встречаются в предгорных лесах и на равнине. В этом году, по словам ученых, сложились благоприятные условия. Сезон оказался особенно урожайным. Сморчки появились не только за пределами города, но и в его черте, что происходит нечасто. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Новости. Спонсор региональных новостей — торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
3: Уважаемые автолюбители, обращаем ваше внимание на специальное предложение от торгово-сервисной сети «Батарейка». Никаких условий мелким шрифтом, все точно, четко и просто. Скидки до 40% на 40 моделей аккумуляторов во всех 130 магазинах «Батарейка». «Батарейка» – теплые цены в холодный сезон. 8 800 222 0770. Предложение действует с 1 ноября по 31 декабря 2025 года. Количество товара ограничено.
4: Программы «Кавказ Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: А хочешь еще больше музыки? Например, русской эстрады?

0: Объявление на Кавказ. Радиоволна.
1: Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
2: В магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды всех размеров.

0: 75-71. Мегафон 930-75-71. Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8 988 870 7001. 8 988 870 7001. Память. Гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
1: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
2: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
3: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
4: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Кавказские поговорки.
1: Кавказская поговорка гласит: нет на свете ничего вкуснее хлеба, что ты ел в кругу друзей.
2: Кавказ, радиоволна.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты ярославского «Локомотива» вырвали победу у омского «Авангарда» в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина и сравняли счет в серии 3-3. «Авангард» вел 2-0 за 33 секунды до конца основного времени, однако ярославцы за 22 секунды перевернули игру. Дубль Максима Шелунова с передач 41-летнего Александра Радулова перевел матч в овертайм. В первом овертайме шайб заброшено не было, а на 97-й минуте защитник Рушан Рафиков принес гостям победу 3-2. Действующий обладатель Кубка Гагарина, проигрывая в серии 1-3, сравнял счет, и теперь все решится в заключительном матче серии, который состоится в Ярославле 6 мая. Футбольный клуб ЦСКА объявил об увольнении главного тренера Фабио Челестини. Вместе с 50-летним наставником клуб покинули все его помощники. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Дмитрий Игдисамов, ранее возглавлявший молодежную команду армейцев. Челестини перешел в ЦСКА перед нынешним сезоном и сразу же привел команду к победе в Суперкубке России. Однако весной результаты резко ухудшились. Серия армейцев в чемпионате без побед достигла 5 матчей, а после домашнего проигрыша «Зениту» руководство клуба приняло решение о расставании. Примечательно, что первым матчем под руководством Игдисамова для ЦСКА станет принципиальная встреча со «Спартаком» в финале пути регионов Кубка России 6 мая. Поражение в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде не помешало Даниилу Медведеву подняться на 9-е место в обновленном рейтинге ATP. При этом в гонке за право участвовать в итоговом турнире он занимает 5-ю позицию, уступая лишь топ-3 общей классификации Янику Синеру, Карлосу Алькарасу и Александру Звереву, а также французу Артуру Фису. Тем временем в рейтинге ВТА на 7-ю позицию поднялась 18-летняя Мира Андреева. На минувшей неделе она дошла до финала «Тысячника» в Мадриде, которым уступила украинке Марте Костюк. Баскетболисты «Зенита» в гостях одержали победу над «Уралмашем» в четвертом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ 78-61. Эта победа стала для сине-бело-голубых третьей в серии, которая завершилась со счетом 3-1 в их пользу. В полуфинале «Зенитовцы» сыграют с казанским «Униксом», а во второй паре встретятся действующий чемпион ЦСКА и краснодарский «Локомотив Кубань». Серии будут проходить до 4 побед. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Реклама спонсора.
3: Магазин спортивной одежды и обуви «Спортмен» на Гадеева 56. У нас новое поступление сезона «Весна-лето». Большой выбор спортивной одежды. Кроссовки, спортивные костюмы, майки, кепки. Достойное качество и отличные цены. Торопитесь. Также имеются большие размеры. «Спортмен». Гадеева 56. Напротив ДСАФ.
4: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58-78-81-40-50-20.
7: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига». Ардонская, 152. Телефон 92-91-21.
2: Георгий, прошу.
3: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alania – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40 55 55. Global Alania. Умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
4: Лицензии Роскомнадзора. 17 58 45 15 84 89 15 84 90 15 84 91.
5: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95 28 82.

0: рекламный ролик на Кавказ-радио.
1: Компания «Рингострой» осуществляет услуги покупки фундамента, а также отсыпки территорий и выравниванию участка. Выполняем все виды земляных работ под строительство дома или забора. Предоставляем рассрочку до 3 лет. Работаем точно в срок со 100% гарантией результата. Если вам не понравилась наша работа, вы ничего не платите. Звоните 8 988 830 77 77.

летать, вниз с высоты не смотреть. Посмотри, мама, кем же я стал. Пусть эти ночи не сменят нам день. Мне небеса даровали те сны, где летали меж орбитами, за руки держались мы.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: С нами везет. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева, 42Б. Еще больше оригинальных...
0: Прослушивание лицам старше 12 лет.
1: С нами везет. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева, 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских...

0: Промос на Астана Кисаева, 42Б, район магазина Закарпатье. Ежедневно с 10 до 21 часа без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
1: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал «Гастелло 73». Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Начинайте день с истинного удовольствия.
3: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
2: Представляем новинку – «Микс Пекан».
3: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
2: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
3: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
2: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8-й склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
3: Звоните 999-115.
4: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
5: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Программа «Кавказ Радио Волна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на «Кавказ Радио» новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Около 2-2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков. Налогооблагаемую базу рассчитывают как 1 миллион рублей, умноженные на максимальную ключевую ставку за отчетный год. Пока наивысшее значение зафиксировали в январе – 16%. Если Банк России не повысит ставку выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладам более 160 тысяч рублей, что соответствует сумме депозитов свыше 1 миллиона. Декларацию подавать не потребуется, налоговые органы получат данные напрямую из банков. Уплатить налог нужно до 1 декабря 2027 года. Рост числа мужчин, уходящих в отпуск по уходу за ребенком, связан с их желанием участвовать в воспитании с первых дней жизни детей. Об этом сообщила ТАСС глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она отметила, что в этом нет нарушений, поскольку оба родителя в равной степени несут ответственность за воспитание. По ее словам, современные отцы стали активнее включаться в уход за детьми сразу после рождения, тогда как раньше чаще подключались к воспитанию, когда ребенку исполнялось 2-3 года. Останина также указала, что ранее мужчины нередко испытывали неуверенность в обращении с младенцами, однако сейчас эта ситуация изменилась. По ее оценке, рост числа отцов в декрете свидетельствует о том, что детям стало уделяться больше внимания. И в завершение выпуска. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали почти 49% школьников. С минимальным отрывом на втором месте обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Это показало исследование онлайн-школы номер 1, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература и география набрали меньше голосов, а физика, химия и информатика оказались в конце списка. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Спонсор новостей – автосервис «Чиба Моторс».
5: Реклама спонсора.
6: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение «Чиба Моторс». Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение «Чиба Моторс». Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
7: Слушайте «Кавказ».

Кавказ – священное слово. Кавказ – родная земля. Кавказ – это что-то живое. Кавказ, знай, люблю я тебя.

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат – ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста 8 988 830 4 7, 8 988 830 4 7. Первый шустрый. Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
3: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21.
4: Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
5: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
6: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
7: 95 28 82.
8: Больше новинок.

иногда мы ворчим, как всегда, но в сердце храним одинокий рассказ. Когда сильно нужно, все вместе, одна мы семья, и рядом с народом.

0: Один рекламный ролик на Кавказ-радио.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева, 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева, 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты ярославского «Локомотива» вырвали победу у омского «Авангарда» в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина и сравняли счет в серии 3-3. «Авангард» вел 2-0 за 33 секунды до конца основного времени, однако ярославцы за 22 секунды перевернули игру. Дубль Максима Шелунова с передач 41-летнего Александра Радулова перевел матч в овертайм. В первом овертайме шайб заброшено не было, а на 97-й минуте защитник Рушан Рафиков принес гостям победу 3-2. Действующий обладатель Кубка Гагарина, проигрывая в серии 1-3, сравнял счет, и теперь все решится в заключительном матче серии, который состоится в Ярославле 6 мая. Футбольный клуб ЦСКА объявил об увольнении главного тренера Фабио Челестини. Вместе с 50-летним наставником клуб покинули все его помощники. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Дмитрий Игдисамов, ранее возглавлявший молодежную команду армейцев. Челестини перешел в ЦСКА перед нынешним сезоном и сразу же привел команду к победе в Суперкубке России. Однако весной результаты резко ухудшились. Серия армейцев в чемпионате без побед достигла 5 матчей, а после домашнего проигрыша «Зениту» руководство клуба приняло решение о расставании. Примечательно, что первым матчем под руководством Игдисамова для ЦСКА станет принципиальная встреча со «Спартаком» в финале пути регионов Кубка России 6 мая. Поражение в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде не помешало Даниилу Медведеву подняться на 9-е место в обновленном рейтинге ATP. При этом в гонке за право участвовать в итоговом турнире он занимает 5-ю позицию, уступая лишь топ-3 общей классификации Янику Синеру, Карлосу Алькарасу и Александру Звереву, а также французу Артуру Фису. Тем временем в рейтинге ВТА на 7-ю позицию поднялась 18-летняя Мира Андреева. На минувшей неделе она дошла до финала «Тысячника» в Мадриде, которому уступила украинке Марте Костюк. Баскетболисты «Зенита» в гостях одержали победу над «Уралмашем» в четвертом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ 78-61. Эта победа стала для сине-бело-голубых третьей в серии, которая завершилась со счетом 3-1 в их пользу. В полуфинале «Зенитовцы» сыграют с казанским «Униксом», а во второй паре встретятся действующий чемпион ЦСКА и краснодарский «Локомотив Кубань». Серии будут проходить до 4 побед. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Реклама спонсора.
3: Магазин спортивной одежды и обуви «Спортмен» на Гадеева, 56. У нас новое поступление сезона «Весна-лето». Большой выбор спортивной одежды. Кроссовки, спортивные костюмы, майки, кепки. Достойное качество и отличные цены. Торопитесь. Также имеются большие размеры. «Спортмен». Гадеева, 56. Напротив ДСАФ.
4: Дорожные новости.
5: Дорожные новости. Настоящий кладезь полезной информации для водителей. Какие изменения есть в ПДД? Что нового у ГИБДД? Регистрация авто, техническое обслуживание, состояние дорог и разбор дорожных ситуаций.
4: Дорожные новости.
6: Спонсор дорожных новостей – мебельный салон «Рум», улица Калинина, 79.
2: Реклама спонсора.
7: Нужна качественная, красивая, современная мебель? Тогда вам обязательно стоит посетить мебельный салон «Рум». «Рум» – это огромный выбор диванов, кроватей, столов, стульев, предметов интерьера. «Рум», Калинина, 79, 96, 95, 96.
8: Программы «Кавказ Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.
9: Реклама на «Кавказ Радиоволна».
10: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
11: Папа, купи мне велосипед.
12: А поехали, я и себе куплю.
13: Велосипеды для взрослых и детей. Квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды. Детские электромобили. Гарантия и сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона. Рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад. И магазин Веломотобум. Черменское шоссе, 6Б. Предоставляется кредит ОТП Банк. Лицензия номер 2766.
0: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95 28 82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 90 09.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Реклама.
1: Ресторан, сад, яркие краски природы, живописные пейзажи и неземная атмосфера, погрузившись в которую, вы станете частью этой красоты. Ресторан, сад, вкуснейшая кавказская, европейская и итальянская кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов. Ресторан, сад, хорошая музыка и прекрасное настроение. У нас вы можете отдохнуть как в большой шумной компании, так и в узком кругу. Ресторан «Сад», улица Пожарского, 28, телефон 51-93-79.
2: НЫФШ организует и проведет для вас любое мероприятие. Установим красивые шатры и палатки. На столы поставим красивую посуду. Закупим хорошие продукты. Очень вкусно приготовим. Красиво обслужим и, конечно, все за собой уберем. НЫФШ – ваша надежда и опора. 64-00-00. Улица Мичурина, 69. НЫФШ. Телефон 64-400.
3: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19:00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал Гастелло 73. Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Кавказ. Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
3: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
4: 95 28 82.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет.
2: Новости.
3: Здравствуйте. Мероприятия с участием артиллерийских орудий состоятся во Владикавказе в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Залпы орудий прозвучат на площади Штыба 7 мая с 10:00 во время генеральной репетиции парада Победы, а также 9 мая в 10:00 во время официального парада. Горожан просят сохранять спокойствие. Во Владикавказе официально открыли сезон фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. На территории столицы Северной Осетии уже работают 7 объектов. Предприятие «Спецэкосервис» следит за чистотой и исправностью систем. Специалисты напоминают, что вода в фонтанах техническая, она не предназначена для питья. «Мы убедительно просим вас не заходить в чаши и не купаться. Внутри находится сложное оборудование под напряжением», отметили в «Спецэкосервисе». И в завершении выпуска основной темой молодежного форума «Строим Осетию», который пройдет в республике в октябре 2026 года, станет архитектура. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя правительства республики Георгий Атаров. Завершит год архитектуры молодежный форум «Строим Осетию». И именно в этом году основная тема его будет архитектура. «Сейчас мы наполняем событиями это мероприятие», — добавил Атаров. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
2: Новости.
1: Спонсор региональных новостей – торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. «Батарейка» привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
7: Для тех, кто переключал телевизор, пласкогубцами.

Кавказские поговорки. Доверять хорошо, слишком доверять опасно. Кавказ Радиоволна.

0: Объявление на Кавказ. Радиоволна.
1: Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
2: В магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды всех размеров и обуви. Скидки от 20%. Магазин «Три богатыря». Торговый центр «Вертикаль». Второй этаж. Магазин номер 7. Телефон 8-928-930-75-71. Мегафон 930-75-71.
1: Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8-988-870-7001. 8-988-870-7001. Память. Гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
3: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
4: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
5: Рекламная служба «Кавказ Радио». Волна 95-28-82.
6: Больше новинок.

0: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.

0: Сеть салонов мобильной связи 21 век представляет.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. На госуслугах можно будет пожаловаться на просьбу выключить VPN. На портале госуслуг в ближайшее время появится возможность пожаловаться на ошибочные уведомления с просьбой отключить VPN. Речь о всплывающих предупреждениях, которые с недавнего времени некоторые сервисы начали показывать пользователям. На практике оказалось, что система работает не идеально. Среди пользователей нередки случаи, когда сервис предупреждает об использовании обходных средств даже без активного VPN-соединения. В Минцифры подтвердили, что новый механизм на госуслугах готовят как способ собирать обращения по спорным срабатываниям. Параллельно ведомстве советуют обращаться и в поддержку самих сервисов. Как сообщается, середина апреля Минцифры обязала онлайн-площадки внедрить механизмы выявления VPN-трафика, а Роскомнадзор начал рассылать списки IP-адресов прокси и VPN-сервисов для их блокировки. Вместе с этим операторы и онлайн-сервисы тестируют разные сценарии взаимодействия с подобным трафиком. В частности, провайдеры просят отложить введение платы за VPN-трафик, которое планировали ввести уже с мая 2026 года. На этом пока все. Услышимся!

0: Гаджет новости, сеть салонов мобильной связи 21 век. Улица Маркуса 9, улица Астана Кисаева 42А.
1: Реклама спонсора. Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Программа «Кавказ Радио Волна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Не одежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ Радио Волна».
4: У моей жены, у Ирки, есть понятие стирки. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
5: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96-26-36.
6: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58-78-81-40-50-20.
7: Сладко жить хотим, друзья. Без рекламных обещаний есть решение у нас. Мед без клятв и оправданий. Чистый, как утренняя роса. Полезный, как сама природа. Открылся магазин меда «Пасечник» на Ростовской 1. Вся продукция пчеловодства в ассортименте. «Пасечник» – мед с чистой душой. Телефон 8-962-210-13-76.
8: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95-28-82.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: С нами везет. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева, 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Астана Кисаева, 42Б. Европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Астана Кисаева, 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно.

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: Видеолайн – это интернет и телевидение с передовыми технологиями. А еще Видеолайн – это популярные сервисы Яндекса. Музыка, Кинопоиск, Умный дом. Телефон во Владикавказе 28 28 28. Огрин 105 15 00 51 0775.
2: Клиника «Люция» теперь работает круглосуточно. Острая боль, травма, просто позвоните. Лечим и удаляем зубы в любое время суток. 28 лет мы заботимся о вас. Телефон 54 55 90 или +7 989 742 05 83. «Люция» – ваша круглосуточная стоматология. Город Владикавказ, улица Весенняя, 7, корпус 10. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Кавказ – радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
4: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Кавказ Радио Волна предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на Кавказ Радио. Новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Рабочий день 8 мая будет сокращенным на 1 час. Об этом РИА Новости рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. 8 мая, как и 30 апреля, являются предпраздничными днями, в которые работа сокращается на 1 час, сказала она. Бессараб добавила, что всего в мае текущего года россиян ожидает 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней. Жильцы могут не платить взносы на капитальный ремонт, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, взносы на капремонт также не нужно платить, если принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями в нем. Кроме того, этого можно не делать, если дом не включен в региональную программу капитального ремонта, отметил парламентарий. Он уточнил, что это редкое исключение, которое распространяется на некоторые дома, например, признанные объектами культурного наследия, если финансирование их дома осуществляется из других источников. И в завершении выпуска: больше половины россиян привыкли передавать свои банковские карты другим членам семьи, в том числе супругу, детям и родителям. Это следует из проведенного опроса. Согласно результатам исследования, 65% респондентов постоянно передают банковские карты внутри семьи. Эти россияне назвали такую практику нормальной, отметив, что она очень удобная. Например, таким образом опрошенные могут отправить ребенка в магазин без наличных средств. Однако другие 33% участников опроса заявили, что считают неправильным передавать личные карты даже членам собственной семьи. По их мнению, у каждого человека должна быть своя, а дать деньги, например, на покупку, можно с помощью перевода средств. Респонденты подчеркнули, что такой способ является удобным, быстрым и безопасным. Они также добавили, что можно завести несколько карт, привязав их к одному и тому же счету. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Спонсор новостей – автосервис Chiba Motors.
5: Реклама спонсора.
6: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
7: Слушайте «Кавказ Радиоволна».
8: Вы слушаете канал «Кавказ Радиоволна». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ 15-00122 от 6 апреля 2015 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия Алания. Программы «Кавказ Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.
9: Звезды российской эстрады. На «Кавказ Радиоволна».

0: Всем хитам хит.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат – ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста 8 988 830 4 7, 8 988 830 4 7. Первый шустрый. Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
3: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21.
4: Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
5: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

0: Почему я так скучаю по тебе? Ведь мы с тобой даже не знакомы. Но я как в сказке, будто заколдован, и жизнь моя теперь уже во сне. За слабость я прощения не прошу, а слабость ли всем сердцем полюбить? Пускай нам даже вместе не быть, но не любить я просто не могу. Счастливых слез нет лучше ничего, они как чистый воздух для души. Легче дышится, и сердце в такт стучит, ведь ты как воздух тоже для него. Столько теплых слов мне хочется сказать, но по секрету лишь тебе одной. Открыться без остатка пред тобой и всю любовь тебе одной отдать.
1: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
2: С 1 сентября вступил в силу новый закон. Неухоженные земельные участки могут быть изъяты. Успейте привести свой участок в порядок вместе с профессионалами. Компания «Рингострой» предоставляет услуги по расчистке и благоустройству участков. «Рингострой». Надежность, скорость и гарантия результата. Звоните прямо сейчас. 8 988 830 77 77.

0: Мебельный салон «Рум» представляет.
1: Дорожные новости.
2: Водителям из Грузии и стран СНГ разрешат находиться в России дольше, чем раньше. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России растет количество публичных зарядных станций. По данным сервиса Two Chargers, их уже почти 10 тысяч. На 3 с лишним процента больше, чем годом ранее. Рост медленный, но он есть. Особенно важно, что прирастают быстрые зарядки на постоянном токе. Их уже больше 5 тысяч. По количеству они впервые опередили медленные станции, работающие на переменном токе. Распределение по регионам не одинаково. В Московской области и Москве публичных зарядок намного больше, чем в регионах. Водителям из Грузии и стран СНГ разрешат находиться в России дольше, чем раньше. Срок пребывания продлили до 180 дней в год суммарно. Раньше было 90 дней. Нововведение вступит в силу 30 июня. При въезде нужно подать заявление через сервис RUID, приложив необходимые документы. Изменения связаны с параллельным импортом. Многие водители-иностранцы постоянно работают на российском направлении. 90 дней в год им недостаточно. На Крымском мосту начала действовать новая транспортная схема. Она устроит досмотр для водителей без багажа или с небольшим количеством вещей. Теперь они едут напрямую на ручной досмотр по отдельной полосе. Автобусам и легковушкам с багажом отправляться в объезд на аппаратный досмотр. Больше всего нововведение порадует жителей Крыма и Краснодарского края, которые часто ездят в соседний регион по работе или другим делам. Сейчас они вынуждены часами стоять в пробках вместе с туристами. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Спонсор дорожных новостей – мебельный салон «Рум», улица Калинина, 79.
3: Реклама спонсора.
4: Нужна качественная, красивая, современная мебель? Тогда вам обязательно стоит посетить мебельный салон «Рум». «Рум» — это огромный выбор диванов, кроватей, столов, стульев, предметов интерьера. «Рум», Калинина, 79, 96, 95, 96.
5: Самые трогательные и нежные признания вам, милые женщины. Ежедневно с 13 до 14 часов дарите любимым подарки каждый день. А мы дарим женщинам 8 марта каждый день. Почувствуйте себя счастливыми. Кавказ Радио.
0: Спонсор программы 8 марта – декор-центр на Астана Кисаева, 33А.
6: Декор-центр – изысканные и оригинальные дизайнерские решения. Декор-центр – высококачественные отделочные материалы от ведущих мировых производителей. Огромный выбор обоев, сантехники, дверей, люстр, мебели. Современный и уютный магазин «Декор-центр» порадует вас гибкой системой скидок и еженедельными акциями. «Декор-центр», улица Астана Кисаева, 33А, район Закарпатья.
7: Программа «Кавказ Радио Волна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: Реклама на «Кавказ Радио Волна».
8: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alani — это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40 55 55. Global Alani. Умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
9: Лицензии Роскомнадзора. 17 58 45 15 84 89 15 84 90 15 84 91.
10: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал Гастелло 73. Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: 10XL. Вам не послышалось. Мужской магазин «Пабло». Одежда до 10XL на любой вкус. Обувь из натуральной кожи до 48 размера, а также верхняя одежда. Хватит слышать, что вашего размера нет. Оденем вас на любое мероприятие или спорт.

0: 22-37. Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
1: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Мне теперь из этого дома есть только два пути. Или я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору.
1: Не надо.
0: Сам не хочу.

0: Один рекламный ролик на Кавказ-радио.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева, 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева, 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Не одежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Начинайте день с истинного удовольствия.
3: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
2: Представляем новинку – «Микс Пекан».
3: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
2: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
3: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
2: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8-й склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
3: Звоните 999-115.
4: Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига», Ордонская, 152, телефон 92-91-21.
5: Магазин «Мёда Пасечник» на Ростовской, 1. С 82-го года мы качество чтим. Пасека «Волжан». 10 видов мёда для вас. Перга, прополис, здоровье, запас. Маточное молочко, иммунитет укрепить. А вкусным урбечем себя подбодрить. В магазине «Мёда Пасечник» подарки ручной работы. На Ростовской, 1. Окружаем с заботой.

0: 11. Телефон 40 48 55.
1: Кавказ. Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
2: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет.
2: Новости.
3: Здравствуйте. Раньше, если доход многодетной семьи превышал прожиточный минимум, она теряла право на единое пособие в связи с рождением и воспитанием детей. Президент России Владимир Путин поручил правительству решить проблему. В итоге с 22 мая вступает в силу закон, который дает послабление. Право на ежемесячное пособие сохраняется, если средний душевой доход семьи немного превысит прожиточный минимум в регионе, но не более чем на 10%. Отопительный сезон продлен в социальных учреждениях Северной Осетии из-за продолжительной холодной погоды. Тепло продолжат подавать в школы, детские сады и больницы. Отопительный сезон в социальных учреждениях республики, школах, детских садах, больницах продлевается из-за низкой температуры воздуха, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики региона. И в завершении выпуска. Нехарактерные для городской среды грибы-сморчки обнаружили в центре Владикавказа. Сморчки обнаружили в Комсомольском парке работники Северо-Осетинского госуниверситета. Как отмечают специалисты, для городской среды такие грибы – редкость. Это сумчатые грибы, которые обычно встречаются в предгорных лесах и на равнине. В этом году, по словам ученых, сложились благоприятные условия. Сезон оказался особенно урожайным. Сморчки появились не только за пределами города, но и в его черте, что происходит нечасто. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Новости.
1: Спонсор региональных новостей — торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
4: Уважаемые автолюбители, обращаем ваше внимание на специальное предложение от торгово-сервисной сети «Батарейка». Никаких условий мелким шрифтом, все точно, четко и просто. Скидки до 40% на 40 моделей аккумуляторов во всех 130 магазинах «Батарейка». «Батарейка». Теплые цены в холодный сезон. 8 800 222 0770.
5: Предложение действует с 1 ноября по 31 декабря 2025 года. Количество товара ограничено.
6: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Декор-центр представляет.
7: В эфире «Кавказ Радио». 8 марта каждый день.
1: Спонсор программы 8 марта – декор-центр на Астана Кисаева, 33А.
8: Декор-центр – изысканные и оригинальные дизайнерские решения. Декор-центр – высококачественные отделочные материалы от ведущих мировых производителей. Огромный выбор обоев, сантехники, дверей, люстр, мебели. Современный и уютный магазин «Декор-центр» порадует вас гибкой системой скидок и еженедельными акциями. Декор-центр – улица Астана Кисаева, 33А, район Закарпатья.
9: Музыкальные программы радиостанции рекомендованы для прослушивания лицам старше 12 лет.
10: Thank you.

сказочную повесть рассказать хочу о Маргаджи. В том краю, где ты, кавказский горец, пил вино когда-то и спял, знаменитый старый стихотворец на больничной койке умирал. И, превозмогающий страдания, вспоминал, как на закате дня к женщине, скакавшей на свидание, он загнал арабского коня. Но зато в шатре полночной сине звезды увидал в ее зрачках, а теперь лежал привстать не в силе с четками янтарными в руках. Почитаем собственным народом, не корил он, не молил врачей, приходили люди с горным медом и с водой целительных лучей. Зная тайну лекарей Тибета, земляки, пустившись в дальний путь, привезли лекарства для поэта, молодость способная вернуть. Но не стал он пить лекарство это и прощально заявил врачу: «Умирать пора мне, песня спета, ничего от жизни не хочу». И когда день канул, как в гробницу, молода, зазывно и смела, прикатила женщина в больницу и к врачу дежурному прошла. И услышал он: «Теперь поэту только я одна могу помочь. Как бы ни прибегли вы к запрету, я войду к поэту в эту ночь и под стать загадочному свету, молода, как тонкая луна, в легком одеянии к поэту грешная явилась она». И под утро с нею из больницы он бежал, поджарый азиат. И тому имелись очевидцы не из легковерных, говорят. Но дивиться этому не стали местные бывалые мужи. Мол, такие случаи бывали в старину не раз, а Маргаджи. И когда увидят все воочию, что конца мой близится черед, может быть, меня однажды ночью молодая женщина спасет.

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
2: В магазине.

0: Центр «Вертикаль», второй этаж, магазин номер 7. Телефон 8-928-930-75-71. Мегафон 930-75-71. Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8-988-870-7001. 8-988-870-7001. Память – гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
1: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
2: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
3: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95-28-82.

8 марта каждый день, дорогие женщины, Кавказ Радио дарит вам музыкальные подарки. Ежедневно с 13 до 14.00 вам будут признаваться в любви лучшие мужчины кавказской, российской и зарубежной эстрады.

Я хочу быть последней женщиной, окончательной, заключительной, не уболтанной, а обвенчанной ясным светом твоей обители, добрым утром и тихой пристанью и сводящим с ума желанием. Я хочу быть контрольным выстрелом и последним твоим признанием. Я хочу

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Реклама. Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58 78 81 40 50 20.
1: Видеолайн – это интернет и телевидение с передовыми технологиями. А еще Видеолайн – это популярные сервисы Яндекса. Музыка, Кинопоиск, Умный дом. Телефон во Владикавказе 28 28 28. ОГРН 105 15 00 51 0 775.
0: Сладко жить хотим, друзья. Без рекламных обещаний есть решение у нас. Мед без клятв и оправданий. Чистый, как утренняя роса. Полезный, как сама природа. Открылся магазин меда «Пасечник» на Ростовской 1. Вся продукция пчеловодства в ассортименте. Пасечник. Мед с чистой душой. Телефон 8 962 210 13 76.
2: Папа, купи мне велосипед.

0: нетронет.
1: Программа «Кавказ Радио Волна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
2: Далее на «Кавказ Радио» новости.
3: Новости страны и мира. О главном.
4: Отпускные должны перечисляться работникам не позднее, чем за 3 календарных дня до начала отдыха. Об этом Минтруд России рассказал в мессенджере «Макс». Отпускные должны прийти на счет не позднее, чем за 3 календарных дня до первого дня оплачиваемого отпуска. В этот срок не включается день выплаты, отметили в ведомстве. Если день выплаты приходится на выходной или праздник, работодатель обязан перевести деньги в последний рабочий день перед ними, напомнил Минтруд. Отпускные можно перечислить и раньше, или вместе с зарплатой, но главное – не позже установленного срока. До этого, напомним, эксперт по персоналу Юлия Санина рассказала, что май – не лучший месяц для отдыха. Из-за меньшего количества рабочих дней отпускные будут ниже. Выгоднее, по ее словам, выбирать месяцы с большим числом рабочих дней, например, июль. Попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов и штрафом. Об этом газете.ру рассказал адвокат Антон Ключко. Эксперт объяснил, что с точки зрения закона не имеет значения, каким именно способом школьник пытается списывать. Такие дела почти всегда заканчиваются одинаково. Учащихся привлекают по статье Кодекса об административных правонарушениях нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса. Максимальное наказание за это – штраф до 5000 рублей. Иногда ограничиваются предупреждением, а в редких случаях дело могут прекратить по малозначительности, например, если у ученика нашли телефон, но он им не пользовался. И в завершении выпуска. По данным исследовательской компании, 64% респондентов используют ИИ-сервисы не реже одного раза в неделю, в том числе 35% три раза в неделю и чаще. В основном ИИ применяют для творческих задач 45% и учебы 42%, а также для помощи с техникой и технологиями 32%, бытовыми вопросами также 32% и правовыми темами 27%. По мере того, как люди осваивают нейросети, их запросы становятся шире. Начинает формироваться новый пользовательский сценарий. Искусственный интеллект используют не только для получения информации, но и для выбора различных предложений и принятия решений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
5: Спонсор новостей – автосервис «Чиба Моторс».
6: Реклама спонсора.
7: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
8: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат, ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста 8 988 830 4 7, 8 988 830 4 7. Первый шустрый. Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
3: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21.
4: Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
5: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95-28-82.
6: Больше новинок.
7: Больше хитов.

скоро лопнет последняя нить. Скоро сердце начнет забывать, когда боль хотелось любить, когда слез не хотелось терять. Станет легче веселую брить, с неподвижной тоской примерять, то ли некого стало любить.

0: один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты ярославского «Локомотива» вырвали победу у омского «Авангарда» в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина и сравняли счет в серии 3-3. «Авангард» вел 2-0 за 33 секунды до конца основного времени, однако ярославцы за 22 секунды перевернули игру. Дубль Максима Шелунова с передач 41-летнего Александра Радулова перевел матч в овертайм. В первом овертайме шайб заброшено не было, а на 97-й минуте защитник Рушан Рафиков принес гостям победу 3-2. Действующий обладатель Кубка Гагарина, проигрывая в серии 1-3, сравнял счет, и теперь все решится в заключительном матче серии, который состоится в Ярославле 6 мая. Футбольный клуб ЦСКА объявил об увольнении главного тренера Фабио Челестини. Вместе с 50-летним наставником клуб покинули все его помощники. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Дмитрий Игдисамов, ранее возглавлявший молодежную команду армейцев. Челестини перешел в ЦСКА перед нынешним сезоном и сразу же привел команду к победе в Суперкубке России. Однако весной результаты резко ухудшились. Серия армейцев в чемпионате без побед достигла 5 матчей, а после домашнего проигрыша «Зениту» руководство клуба приняло решение о расставании. Примечательно, что первым матчем под руководством Игдисамова для ЦСКА станет принципиальная встреча со «Спартаком» в финале пути регионов Кубка России 6 мая. Поражение в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде не помешало Даниилу Медведеву подняться на 9 место в обновленном рейтинге ATP. При этом в гонке за право участвовать в итоговом турнире он занимает 5-ю позицию, уступая лишь топ-3 общей классификации Янику Синеру, Карлосу Алькарасу и Александру Звереву, а также французу Артуру Фису. Тем временем в рейтинге ВТА на 7-ю позицию поднялась 18-летняя Мира Андреева. На минувшей неделе она дошла до финала «Тысячника» в Мадриде, в котором уступила украинке Марте Костюк. Баскетболисты «Зенита» в гостях одержали победу над «Уралмашем» в четвертом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ 78-61. Эта победа стала для сине-бело-голубых третьей в серии, которая завершилась со счетом 3-1 в их пользу. В полуфинале «Зенитовцы» сыграют с казанским «Униксом», а во второй паре встретятся действующий чемпион ЦСКА и краснодарский «Локомотив Кубань». Серии будут проходить до 4 побед. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Реклама спонсора.
3: Магазин спортивной одежды и обуви «Спортмен» на Гадеева 56. У нас новое поступление сезона «Весна-лето». Большой выбор спортивной одежды. Кроссовки, спортивные костюмы, майки, кепки. Достойное качество и отличные цены. Торопитесь. Также имеются большие размеры. «Спортмен». Гадеева 56. Напротив ДСАФ.
4: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: С нами везет. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
6: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
7: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир,

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: НЫФШ организует и проведет для вас любое мероприятие. Установим красивые шатры и палатки. На столы поставим красивую посуду. Закупим хорошие продукты. Очень вкусно приготовим. Красиво обслужим и, конечно, все за собой уберем. НЫФШ. Ваша надежда и опора. 64-00-00. Улица Мичурина, 69. НЫФШ. Телефон 64-400.
2: 10XL. Вам не послышалось. Мужской магазин «Пабло». Одежда до 10XL на любой вкус. Обувь из натуральной кожи до 48 размера, а также верхняя одежда. Хватит слышать, что вашего размера нет. Оденем вас на любое мероприятие или спортивную прогулку.
3: Магазин «Пабло». Проспект Даватора, 22. Комплекс «Берег». Район скорой помощи. Телеграм-канал «Пабло нижнее подчеркивание ВЛД». Телефон 8-919-423-22-37.
4: Кавказ – радио волна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
5: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Компания «Рингострой». Аренда и услуги спецтехники. Выполнение работ любой сложности. Полный собственный парк техники. Самосвалы, каток, манипулятор, мини-погрузчики, экскаваторы, ломовоз и многое другое. Предоставляем рассрочку до 3 лет на все виды наших услуг и даем 100% гарантию результата. «Рингострой». Первый шустрый. Звоните прямо сейчас. 8-988-830-77-77.

0: цитаты и мудрые афоризмы на Кавказ Радиоволна.
1: Не грусти ты, мой брат и сестра, даже если в душе есть тоска, запасайся терпением и в путь. Наша цель — это рай, не забудь.

0: По будням на Кавказ Радиоволна слушайте самые свежие, актуальные и наиболее значимые спортивные события дня в рубрике «Новости спорта».
1: Реклама спонсора.
2: Магазин спортивной одежды и обуви «Спортмен» на Гадеева 56. У нас новое поступление сезона «Весна-лето». Большой выбор спортивной одежды. Кроссовки, спортивные костюмы, майки, кепки. Достойное качество и отличные цены. Торопитесь. Также имеются большие размеры. «Спортмен». Гадеева 56. Напротив ДСАФ.
3: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Реклама. Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Останок Исаева 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздник.
3: Реклама.
4: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Останок Исаева 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40%.

0: остаться без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
1: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
2: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96 26 36.
3: Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига», Ордонская, 152. Телефон 92 91 21.
4: Георгий, прошу.
1: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alani – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40 55 55. Global Alani. Умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
5: Лицензии Роскомнадзора. 17 58 45 15 84 89 15 84 90 15 84 91.
6: Ресторан, сад, яркие краски природы, живописные пейзажи и неземная атмосфера, погрузившись в которую, вы станете частью этой красоты. Ресторан, сад, вкуснейшая кавказская, европейская и итальянская кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов. Ресторан, сад, хорошая музыка и прекрасное настроение. У нас вы можете отдохнуть как в большой шумной компании, так и в узком кругу. Ресторан «Сад», улица Пожарского, 28, телефон 51-93-79.
7: «Кавказ» – радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
8: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
9: 95-28-82.

Легенды об осетинских пирогах. В самом сердце Кавказа живут потомки древних скифов, смелый и гордый осетинский народ. Осетины бережно хранят и чтут свои традиции, история которых уходит вглубь веков. Давным-давно жил в одном горном селении молодой человек по имени Аслан. И был он влюблен в красавицу Зарину, дочь богача. Все было у нее, и даже ее имя в переводе с осетинского означало «золото». Надумал Аслан жениться, но что подарить невесте, у которой дом полная чаша? И тогда подарил Аслан красавице единственное, что у него было – ласковое солнце, плодородную землю и живительную воду. И с тех пор ни одно событие, от дружеской встречи до больших праздничных торжеств, не обходится без осетинских пирогов. Круглые, румяные, жаркие, словно маленькие солнца, пироги впитали в себя силу и чистоту осетинской земли и воды. Сочный сыр, нежные листья молодой свеклы, грецкие орехи или картофель, любая начинка – настоящая гармония вкуса, пир души и сердца. А три пирога в осетинской культуре – это символ гармонии мироздания и горячее пожелание здоровья, душевного спокойствия и счастья.

0: дети гор.
1: А еще говорят, что джигит не джигит, если он как трусливый шакал от врага побежит. А еще говорят,

еще говорят, что народ это прост. Он не любит хвалебных речей и пустых громких слов. А еще говорят,

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет.
2: Новости.
3: Здравствуйте. Мероприятия с участием артиллерийских орудий состоятся во Владикавказе в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Залпы орудий прозвучат на площади Штыба 7 мая с 10:00 во время генеральной репетиции парада Победы, а также 9 мая в 10:00 во время официального парада. Горожан просят сохранять спокойствие. Во Владикавказе официально открыли сезон фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. На территории столицы Северной Осетии уже работают 7 объектов. Предприятие «Спецэкосервис» следит за чистотой и исправностью систем. Специалисты напоминают, что вода в фонтанах техническая, она не предназначена для питья. «Мы убедительно просим вас не заходить в чаши и не купаться. Внутри находится сложное оборудование под напряжением», отметили в «Спецэкосервисе». И в завершении выпуска основной темой молодежного форума «Строим Осетию», который пройдет в республике в октябре 2026 года, станет архитектура. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя правительства республики Георгий Атаров. Завершит год архитектуры молодежный форум «Строим Осетию». И именно в этом году основная тема его будет архитектура. «Сейчас мы наполняем событиями это мероприятие», добавил Атаров. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
2: Новости.
1: Спонсор региональных новостей – торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. «Батарейка» привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Объявление на Кавказ.
1: Радиоволна. Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36. В магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды всех размеров и обуви. Скидки от 20%. Магазин «Три богатыря». Торговый центр «Вертикаль». Второй этаж. Магазин номер 7. Телефон 8-928-930-75-71. Мегафон 930-75-71. Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8-988-870-7001. 8-988-870-7001. Память – гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
0: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
2: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
3: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95-28-82.

Когда же суждено крови твоей пролиться? И жди, когда же злобой обратится лесть? Когда же суждено крови твоей пролиться?

0: Сеть салонов мобильной связи 21 век представляет.
1: Гаджет новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. На госуслугах можно будет пожаловаться на просьбу выключить VPN. На портале госуслуг в ближайшее время появится возможность пожаловаться на ошибочные уведомления с просьбой отключить VPN. Речь о всплывающих предупреждениях, которые с недавнего времени некоторые сервисы начали показывать пользователям. На практике оказалось, что система работает не идеально. Среди пользователей нередки случаи, когда сервис предупреждает об использовании обходных средств даже без активного VPN-соединения. В Минцифры подтвердили, что новый механизм на госуслугах готовят как способ собирать обращения по спорным срабатываниям. Параллельно ведомстве советуют обращаться и в поддержку самих сервисов. Как сообщается, с середины апреля Минцифры обязала онлайн-площадки внедрить механизмы выявления VPN-трафика. А Роскомнадзор начал рассылать списки IP-адресов прокси и VPN-сервисов для их блокировки. Вместе с этим операторы и онлайн-сервисы тестируют разные сценарии взаимодействия с подобным трафиком. В частности, провайдеры просят отложить введение платы за VPN-трафик, которое планировали ввести уже с мая 2026 года. На этом пока все. Услышимся!

0: Программы «Гаджет новости», сеть салонов мобильной связи «21 век». Улица Маркуса, 9, улица Астана Кисаева, 42А.
1: Реклама спонсора. Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса, 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Реклама на «Кавказ Радиоволна».
4: Ресторан, сад, яркие краски природы, живописные пейзажи и неземная атмосфера, погрузившись в которую, вы станете частью этой красоты. Ресторан, сад, вкуснейшая кавказская, европейская и итальянская кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов. Ресторан, сад, хорошая музыка и прекрасное настроение. У нас вы можете отдохнуть как в большой шумной компании, так и в узком кругу. Ресторан «Сад», улица Пожарского, 28, телефон 51-93-79.
5: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
6: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «1000 салфеток», 96-26-36.
7: Папа, купи мне велосипед.
8: А поехали, я и себе куплю.
9: Велосипеды для взрослых и детей, квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды, детские электромобили, гарантии, сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона, рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад и магазин Веломотобум, Черменское шоссе, 6Б. Предоставляется кредит OTP Bank, лицензия номер 2766.
3: Кавказ. Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
10: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.

0: цитаты и мудрые афоризмы на Кавказ Радиоволна.
1: Самое большое богатство – это ум. Страшнейшая нищета – это невежество. Опаснейший из всех грехов – это самолюбование. Великий дар твоим потомкам – твой добрый нрав. Не стоит водить дружбу с невеждой, ибо даже замышляя благо, он тебе навредит. Остерегайся заводить себе друга среди скупцов, ибо когда будешь ты нуждаться в помощи, он не поспешит к тебе. Так и знай –

музыки на Кавказ Радиоволна.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Не одежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Начинайте день с истинного удовольствия.
3: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
2: Представляем новинку – «Микс Пекан».
3: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
2: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
3: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
2: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8-й склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
3: Звоните 999-115.

0: чат. Работаем с душой. Звоните 99-26-36.
1: Георгий, прошу.
2: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alani — это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40-55-55. Global Alani. Умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
3: Лицензии Роскомнадзора. 17-58-45, 15-84-89, 15-84-90, 15-84-91.
4: Сладко жить хотим.
2: 40-55-55. Global Alani. Умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
3: Лицензии Роскомнадзора. 17-58-45, 15-84-89, 15-84-90, 15-84-91.
4: Сладко жить хотим, друзья. Без рекламных обещаний.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на «Кавказ Радио». Новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Для того, чтобы обезопасить себя от укусов клеща, необходимо носить одежду с длинными рукавами и избегать густой растительности. Всемирная организация здравоохранения рекомендует проявлять осторожность, находясь на открытом воздухе, избегать высокой травы и густой растительности, оставаться на открытых тропах. Следует носить одежду с длинными рукавами и брюки, заправленные в носки, заявили в офисе. Там отметили, что нужно выбирать вещи светлых тонов и использовать репелленты от насекомых. После пребывания на открытом воздухе ВОЗ советует внимательно осматривать себя, детей и домашних животных на наличие клещей. В организации подчеркнули, что при обнаружении этого насекомого следует немедленно удалить. Депутаты предлагают установить лимит в 10% от стоимости авиаперелета на комиссии авиакомпаний при возврате или обмене билетов. Инициатива преследует цель ограничить драконовские меры авиаперевозчиков, берущих с людей до 70% стоимости билета при его возврате. Такое обращение депутат Госдумы, член Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев направил министру транспорта Андрею Никитину. В обращении депутата к главе Минтранса говорится, что из-за высоких цен на авиабилеты многие россияне покупают их существенно ранее запланированные поездки, а при условии возврата билетов авиакомпании взимают дополнительную комиссию в 50 или 70% от стоимости билета. И в завершении выпуска. Жители России сокращают траты на непродовольственные товары и услуги, при этом увеличивая расходы на еду. Об этом сообщает газета «Известия». Аналитики установили, что с 20 по 26 апреля расходы населения уменьшились по сравнению с прошлой неделей на 1,7%. Наиболее существенно на 22% сократились траты в сегменте бытовых услуг на ателье, химчистку и ремонт одежды. Россияне стали меньше тратить на обслуживание автомобилей и телекоммуникационные услуги. Расходы населения в маркетплейсах за неделю в целом сократились, в том числе на одежду, обувь, аксессуары и бытовую технику. При этом, отмечается в материале, россияне стали больше тратить на продукты питания. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Спонсор новостей – автосервис «Чиба Моторс».
5: Реклама спонсора.
6: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение «Чиба Моторс». Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение «Чиба Моторс». Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
7: Слушайте «Кавказ Радиоволна».
8: Вы слушаете канал «Кавказ Радиоволна». Свидетельство о регистрации СМИ серии L номер ТУ 15-00122 от 6 апреля 2015 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Программы «Кавказ Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Объявление на Кавказ. Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат, ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста. 8 988 830 4 7. 8 988 830 4 7. Первый шустрый.
3: Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
2: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21. Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
4: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
5: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
6: 95 28 82.

0: один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: представляет.
1: Дорожные новости.
2: Водителям из Грузии и стран СНГ разрешат находиться в России дольше, чем раньше. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России растет количество публичных зарядных станций. По данным сервиса Two Chargers, их уже почти 10 тысяч. На 3 с лишним процента больше, чем годом ранее. Рост медленный, но он есть. Особенно важно, что прирастают быстрые зарядки на постоянном токе. Их уже больше 5 тысяч. По количеству они впервые опередили медленные станции, работающие на переменном токе. Распределение по регионам не одинаково. В Московской области и Москве публичных зарядок намного больше, чем в регионах. Водителям из Грузии и стран СНГ разрешат находиться в России дольше, чем раньше. Срок пребывания продлили до 180 дней в год суммарно. Раньше было 90 дней. Нововведение вступит в силу 30 июня. При въезде нужно подать заявление через сервис RUID, приложив необходимые документы. Изменения связаны с параллельным импортом. Многие водители-иностранцы постоянно работают на российском направлении. 90 дней в год им недостаточно. На Крымском мосту начала действовать новая транспортная схема. Она устроит досмотр для водителей без багажа или с небольшим количеством вещей. Теперь они едут напрямую на ручной досмотр по отдельной полосе. Автобусам и легковушкам с багажом отправляться в объезд на аппаратный досмотр. Больше всего нововведений порадуют жители Крыма и Краснодарского края, которые часто ездят в соседний регион по работе или другим делам. Сейчас они вынуждены часами стоять в пробках вместе с туристами. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
0: Спонсор дорожных новостей – мебельный салон «Рум», улица Калинина, 79.
3: Реклама спонсора.
4: Нужна качественная, красивая, современная мебель? Тогда вам обязательно стоит посетить мебельный салон «Рум». «Рум» — это огромный выбор диванов, кроватей, столов, стульев, предметов интерьера. «Рум», Калинина, 79, 96, 95, 96.
5: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Реклама.
6: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58 78 81 40 50 20.
7: «Ныфш» организует и проведет для вас любое мероприятие. Установим красивые шатры и палатки. На столы поставим красивую посуду. Закупим хорошие продукты. Очень вкусно приготовим. Красиво обслужим и, конечно, все за собой уберем. «Ныфш» – ваша надежда и опора. 64-00-00. Улица Мичурина, 69. «Ныфш». Телефон 64-400.
8: 10XL. Вам не послышалось. Мужской магазин «Пабло». Одежда до 10XL на любой вкус. Обувь из натуральной кожи до 48 размера, а также верхняя одежда. Хватит слышать, что вашего размера нет. Оденем вас на любое мероприятие или спортивную прогулку.
9: Магазин «Пабло». Проспект Даватора, 22. Комплекс «Берег». Район скорой помощи. Телеграм-канал «Пабло нижнее подчеркивание ВЛД». Телефон 8-919-423-22-37.
10: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал «Гастелло 73». Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Клиника «Люция» теперь работает круглосуточно. Острая боль, травма, просто позвоните. Лечим и удаляем зубы в любое время суток. 28 лет мы заботимся о вас. Телефон 54 55 90 или плюс 7 989 742 05 83. «Люция» – ваша круглосуточная стоматология. Город Владикавказ, улица Весенняя, 7, корпус 10. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна», 95 28 82. зови меня, если захочешь просто так ни о чем поболтать. Или если безлунной ночью с кем-то нужно тебе помолчать. Позови и прислушайся к тени, что с тобой всегда и везде. И исчезнут любые сомнения, то душа моя рвется к тебе. А точнее, она всегда рядом, просто тихо и скромно молчит, чтобы часто тебя не тревожить, чтобы словно души твоей щит быть всегда хоть какой-то поддержкой и дарить тебе это тепло. Ты прости, не могу по-другому. За меня все душой решено.

0: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: В салонах сотовой связи «Ринго» честная и стопроцентная гарантия на все айфоны. С гарантией «Ринго» не отремонтирует ваш телефон, а обменяет на новый. Гарантия 1 год, скажет

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Не одежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Астана Кисаева 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
3: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
4: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96-26-36.
5: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
2: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95-28-82.
1: Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
2: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95-28-82.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет.
2: Новости.
3: Здравствуйте. Раньше, если доход многодетной семьи превышал прожиточный минимум, она теряла право на единое пособие в связи с рождением и воспитанием детей. Президент России Владимир Путин поручил правительству решить проблему. В итоге с 22 мая вступает в силу закон, который дает послабление. Право на ежемесячное пособие сохраняется, если средний душевой доход семьи немного превысит прожиточный минимум в регионе, но не более чем на 10%. Отопительный сезон продлен в социальных учреждениях Северной Осетии из-за продолжительной холодной погоды. Тепло продолжат подавать в школы, детские сады и больницы. Отопительный сезон в социальных учреждениях республики, школах, детских садах, больницах продлевается из-за низкой температуры воздуха, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики региона. И в завершении выпуска. Нехарактерные для городской среды грибы-сморчки обнаружили в центре Владикавказа. Сморчки обнаружили в Комсомольском парке работники Северо-Осетинского госуниверситета. Как отмечают специалисты, для городской среды такие грибы – редкость. Это сумчатые грибы, которые обычно встречаются в предгорных лесах и на равнине. В этом году, по словам ученых, сложились благоприятные условия. Сезон оказался особенно урожайным. Сморчки появились не только за пределами города, но и в его черте, что происходит нечасто. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Новости.
1: Спонсор региональных новостей — торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
4: Уважаемые автолюбители, обращаем ваше внимание на специальное предложение от торгово-сервисной сети «Батарейка». Никаких условий мелким шрифтом, все точно, четко и просто. Скидки до 40% на 40 моделей аккумуляторов во всех 130 магазинах «Батарейка». «Батарейка». Теплые цены в холодный сезон. 8 800 222 07 70. Предложение действует с 1 ноября по 31 декабря 2025 года. Количество товара ограничено.
5: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
6: А хочешь еще больше музыки? Например, русской эстрады?

0: Объявление на Кавказ.
1: Радиоволна. Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36. А в магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды всех размеров.

0: 930-75-71. Мегафон 930-75-71.
1: Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8 988 870 7001. 8 988 870 7001. Память – гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
2: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
3: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
4: Кавказ. Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
5: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Сеть салонов мобильной связи 21 век представляет.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. На госуслугах можно будет пожаловаться на просьбу выключить VPN. На портале госуслуг в ближайшее время появится возможность пожаловаться на ошибочные уведомления с просьбой отключить VPN. Речь о всплывающих предупреждениях, которые с недавнего времени некоторые сервисы начали показывать пользователям. На практике оказалось, что система работает не идеально. Среди пользователей нередки случаи, когда сервис предупреждает об использовании обходных средств даже без активного VPN-соединения. В Минцифры подтвердили, что новый механизм на госуслугах готовит как способ собирать обращения по спорным срабатываниям. Параллельно ведомстве советуют обращаться и в поддержку самих сервисов. Как сообщается, середина апреля Минцифры обязала онлайн-площадки внедрить механизмы выявления VPN-трафика, а Роскомнадзор начал рассылать списки IP-адресов прокси и VPN-сервисов для их блокировки. Вместе с этим операторы и онлайн-сервисы тестируют разные сценарии взаимодействия с подобным трафиком. В частности, провайдеры просят отложить введение платы за VPN-трафик, которое планировали ввести уже с мая 2026 года. На этом пока все. Услышимся!

0: Программы «Гаджет новости», сеть салонов мобильной связи «21 век». Улица Маркуса, 9, улица Астана Кисаева, 42А.
1: Реклама спонсора. Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса, 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Самые трогательные и нежные признания вам, милые женщины. Ежедневно с 13 до 14 часов дарите любимым подарки каждый день. А мы дарим женщинам 8 марта каждый день. Почувствуйте себя счастливыми. С Кавказ Радио.
0: Спонсор программы 8 марта – декор-центр на Астана Кисаева, 33А.
3: Декор-центр. Изысканные и оригинальные дизайнерские решения. Декор-центр. Высококачественные отделочные материалы от ведущих мировых производителей. Огромный выбор обоев, сантехники, дверей, люстр, мебели. Современный и уютный магазин «Декор-центр» порадует вас гибкой системой скидок и еженедельными акциями. «Декор-центр», улица Астана Кисаева, 33А, район Закарпатья.
4: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
2: Реклама на «Кавказ Радиоволна».
5: Начинайте день с истинного удовольствия.
6: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
5: Представляем новинку – «Микс Пекан».
6: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
5: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
6: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
5: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8 склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
6: Звоните 999-115.
7: Папа, купи мне велосипед.
8: А поехали, я и себе куплю.
9: Велосипеды для взрослых и детей. Квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды. Детские электромобили. Гарантия и сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона. Рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад. И магазин Веломотобум. Черменское шоссе, 6Б. Предоставляется кредит OTP Банк. Лицензия номер 2766.
10: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58-78-81-40-50-20.
2: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95-28-82.
11: Встречай новый хит!

0: Слушай, это его мама была?
1: Которая?
0: Тот, который пел.
1: Там все пели?
0: Да нет, который умер.
1: Там все умерли, Рубейте.
0: Да нет, это красное платье, толстый.
1: Это был дирижер.
0: Ничего не понял.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Компания «Рингострой». Аренда и услуги спецтехники. Выполнение работ любой сложности. Полный собственный парк техники. Самосвалы, каток, манипулятор, мини-погрузчики, экскаваторы, ломовоз и многое другое. Предоставляем рассрочку до 3 лет на все виды наших услуг и даем 100% гарантию результата. «Рингострой». Первый шустрый. Звоните прямо сейчас. 8-988-830-77-77.
2: Привет!

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: С нами везет. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига», Ордонская, 152, телефон 92-91-21.
3: Вымыть любой фасад вам компания «Лакап» от 100 рублей за квадратный метр. Моем остекленные фасады, витражи, балконы, алюкапонт и не только. «Лакап». Работаем с душой. Звоните 99-26-36.
4: Магазин меда «Пасечник» на Ростовской 1. С 82 года мы качество чтим. Пасека «Волжан». 10 видов меда для вас. Перга, прополис, здоровье, запас. Маточное молочко, иммунитет укрепить. А вкусным урбечем себя подбодрить. В магазине меда «Пасечник» подарки ручной работы. На Ростовской 1. Окружаем с заботой.
5: Ресторан, сад, яркие краски природы, живописные пейзажи и неземная атмосфера, погрузившись в которую, вы станете частью этой красоты. Ресторан, сад, вкуснейшая кавказская, европейская и итальянская кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов. Ресторан, сад, хорошая музыка и прекрасное настроение. У нас вы можете отдохнуть как в большой шумной компании, так и в узком кругу. Ресторан «Сад», улица Пожарского, 28, телефон 51-93-79.
6: «Кавказ Радиоволна». Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
7: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
8: 95-28-82.

0: рассказ «Радиоволна».
1: Доброго вечера всем, кто сейчас настроен на 98 FM. Как обычно, в течение этого часа вы услышите приятную музыку, актуальные новости и полезную информацию. Приятного прослушивания!

0: Реклама.
1: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
6: Я все знаю! Ты убил его!
5: Нет, Люк. Я...
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
8: Нет!
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: ФатАгро реализует картофель собственного производства. Бесплатная доставка до дверей от 50 килограмм. По городу Владикавказ, селу Нагир, Михайловское, поселкам Заводской, Южный. Звоните 51 12 12. Для тех, кто за рулем, после тренировки или просто хочет быть в моменте на все 100. Попробуйте новинку от компании «Бавария». Безалкогольное пиво «Галлагер». Яркий аромат хмеля. Настоящий чистый вкус пива, только без градуса. Пиво «Галлагер». Безалкогольное. Попробуйте там, где раньше говорили «нет».

0: Реклама.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбэк включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: пешеходов. Они благодарят. Реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
3: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
4: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Что важнее всех игрушек? Погремушек и хлопушек, кукол, роботов, собачек, мишек, мячиков и тачек. Что важнее? Назови. С автокреслом ты води.
6: Даже дети понимают, что важнее для их безопасности. Ребенок в машине должен быть в автокресле.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: На высоте 2500 метров над уровнем моря выращивается картофель для натуральных чипсов «Баварская картошка». Мы создали идеальный вкус. Бережная обжарка, натуральные ингредиенты, приятный хруст. «Баварская картошка». Хрусти на здоровье.
8: Дорогие друзья, хотите наслаждаться любимыми блюдами, не выходя из дома? Ресторан «Бавария» спешит порадовать вас возможностью заказывать блюда с доставкой. Оформить доставку можно двумя удобными способами. По телефону 51-88-44 и через мобильное приложение «Бавария Групп». А еще у нас есть особое предложение для ценителей сочного шашлыка. При заказе от 1 килограмма любого вида шашлыка вы получаете лаваш и соус в подарок. Ресторан «Бавария». Вкус, который объединяет.
9: Для тех, кто за рулем, после тренировки или просто хочет быть в моменте на все 100, попробуйте новинку от компании «Бавария». Безалкогольное пиво «Галлагер». Яркий аромат хмеля. Настоящий чистый вкус пива, только без градуса. Пиво «Галлагер». Безалкогольное. Попробуйте там, где раньше говорили «нет».
10: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает.

0: Реклама.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
7: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
11: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
13: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
12: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
14: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России.
15: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
14: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: На высоте 2500 метров над уровнем моря выращивается картофель для натуральных чипсов «Баварская картошка». Мы создали идеальный вкус. Бережная обжарка, натуральные ингредиенты, приятный хруст. «Баварская картошка». Хрусти на здоровье.
17: Дорогие друзья, хотите наслаждаться любимыми блюдами, не выходя из дома? Ресторан «Бавария» спешит порадовать вас возможностью заказывать блюда с доставкой. Оформить доставку. Приятный хруст.

уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир на сегодня подходит к концу. Спасибо за внимание. Всем доброго вечера и...

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет.
2: Новости.
3: Здравствуйте. Мероприятия с участием артиллерийских орудий состоятся во Владикавказе в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Залпы орудий прозвучат на площади Штыба 7 мая с 10:00 во время генеральной репетиции парада Победы, а также 9 мая в 10:00 во время официального парада. Горожан просят сохранять спокойствие. Во Владикавказе официально открыли сезон фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. На территории столицы Северной Осетии уже работают 7 объектов. Предприятие «Спецэкосервис» следит за чистотой и исправностью систем. Специалисты напоминают, что вода в фонтанах техническая, она не предназначена для питья. «Мы убедительно просим вас не заходить в чаши и не купаться. Внутри находится сложное оборудование под напряжением», отметили в «Спецэкосервисе». И в завершении выпуска основной темой молодежного форума «Строим Осетию», который пройдет в республике в октябре 2026 года, станет архитектура. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя правительства республики Георгий Атаров. Завершит год архитектуры молодежный форум «Строим Осетию». И именно в этом году основная тема его будет архитектура. «Сейчас мы наполняем событиями это мероприятие», — добавил Атаров. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
2: Новости.
1: Спонсор региональных новостей – торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. «Батарейка» привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
2: В магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды всех

0: 7571. Мегафон 930-75-71. Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8 988 870 7001. 8 988 870 7001. Память – гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
1: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
2: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
3: Кавказ – радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
4: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.

0: Сеть салонов мобильной связи 21 век представляет.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. На госуслугах можно будет пожаловаться на просьбу выключить VPN. На портале госуслуг в ближайшее время появится возможность пожаловаться на ошибочные уведомления с просьбой отключить VPN. Речь о всплывающих предупреждениях, которые с недавнего времени некоторые сервисы начали показывать пользователям. На практике оказалось, что система работает не идеально. Среди пользователей нередки случаи, когда сервис предупреждает об использовании обходных средств даже без активного VPN-соединения. В Минцифры подтвердили, что новый механизм на госуслугах готовят как способ собирать обращения по спорным срабатываниям. Параллельно ведомстве советуют обращаться и в поддержку самих сервисов. Как сообщается, середина апреля Минцифры обязала онлайн-площадки внедрить механизмы выявления VPN-трафика. А Роскомнадзор начал рассылать списки IP-адресов прокси и VPN-сервисов для их блокировки. Вместе с этим операторы и онлайн-сервисы тестируют разные сценарии взаимодействия с подобным трафиком. В частности, провайдеры просят отложить введение платы за VPN-трафик, которое планировали ввести уже с мая 2026 года. На этом пока все. Услышимся!

0: спонсор программы «Гаджет новости» – сеть салонов мобильной связи «21 век». Улица Маркуса, 9, улица Астана Кисаева, 42А.
1: Реклама спонсора. Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса, 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Начинайте день с истинного удовольствия.
4: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
3: Представляем новинку – «Микс Пекан».
4: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
3: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
4: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
3: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8 склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
4: Звоните 999-115.
5: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал Гастелло 73. Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58 78 81 40 50 20.
3: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева, 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Астана Кисаева, 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
4: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95 28 82.

0: один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 90 09.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Реклама.
1: Клиника «Люция» теперь работает круглосуточно. Острая боль, травма, просто позвоните. Лечим и удаляем зубы в любое время суток. 28 лет мы заботимся о вас. Телефон 54 55 90 или плюс 7 989 742 05 83. «Люция» – ваша круглосуточная стоматология. Город Владикавказ, улица Весенняя, 7, корпус 10. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
3: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96-26-36.
4: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
5: Магазин меда «Пасечник» на Ростовской, 1. С 82-го года мы качество чтим. Пасека «Волжан». 10 видов меда для вас. Перга, прополис, здоровье, запас. Маточное молочко, иммунитет укрепить. А вкусным урбечем себя подбодрить. В магазине меда «Пасечник» подарки ручной работы. На Ростовской, 1. Окружаем с заботой.
6: Кавказ. Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
7: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на «Кавказ Радио». Новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Около 2-2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков. Налогооблагаемую базу рассчитывают как 1 миллион рублей, умноженные на максимальную ключевую ставку за отчетный год. Пока наивысшее значение зафиксировали в январе – 16%. Если Банк России не повысит ставку выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладам более 160 тысяч рублей, что соответствует сумме депозитов свыше 1 миллиона. Декларацию подавать не потребуется, налоговые органы получат данные напрямую из банков. Уплатить налог нужно до 1 декабря 2027 года. Жильцы могут не платить взносы на капитальный ремонт, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, взносы на капремонт также не нужно платить, если принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями в нем. Кроме того, этого можно не делать, если дом не включен в региональную программу капитального ремонта, отметил парламентарий. Он уточнил, что это редкое исключение, которое распространяется на некоторые дома, например, признанные объектами культурного наследия, если финансирование их дома осуществляется из других источников. И в завершении выпуска. По данным исследовательской компании, 64% респондентов используют ИИ-сервисы не реже одного раза в неделю, в том числе 35% три раза в неделю и чаще. В основном ИИ применяют для творческих задач 45% и учебы 42%, а также для помощи с техникой и технологиями 32%, бытовыми вопросами также 32% и правовыми темами 27%. По мере того, как люди осваивают нейросети, их запросы становятся шире. Начинает формироваться новый пользовательский сценарий. Искусственный интеллект используют не только для получения информации, но и для выбора различных предложений и принятия решений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репортинформ.
4: Спонсор новостей – автосервис «Чиба Моторс».
5: Реклама спонсора.
6: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
7: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат – ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста 8 988 830 4 7. 8 988 830 4 7. Первый шустрый. Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
3: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21.
4: Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
5: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

0: один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: «Милые женщины». Ежедневно с 13 до 14 часов дарите любимым подарки каждый день. А мы дарим женщинам 8 марта каждый день. Почувствуйте себя счастливыми. С «Кавказ Радио».
1: Спонсор программы 8 марта – декор-центр на Останке Саева, 33А.
2: Декор-центр – изысканные и оригинальные дизайнерские решения. Декор-центр – высококачественные отделочные материалы от ведущих мировых производителей. Огромный выбор обоев, сантехники, дверей, люстр, мебели. Современный и уютный магазин «Декор-центр» порадует вас гибкой системой скидок и еженедельными акциями. «Декор-центр», улица Останок Исаева, 33А, район Закарпатья.
3: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
0: Реклама.
4: Георгий, прошу.
5: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alani – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40-55-55. Global Alani – умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
6: Лицензии Роскомнадзора 17-58-45, 15-84-89, 15-84-90, 15-84-91.
7: НЫФШ организует и проведет для вас любое мероприятие. Установим красивые шатры и палатки. На столы поставим красивую посуду. Закупим хорошие продукты. Очень вкусно приготовим. Красиво обслужим и, конечно, все за собой уберем. НЫФШ – ваша надежда и опора. 64-00-00. Улица Мичурина, 69. НЫФШ. Телефон 64-400.
8: Ресторан, сад, яркие краски природы, живописные пейзажи и неземная атмосфера, погрузившись в которую, вы станете частью этой красоты. Ресторан, сад, вкуснейшая кавказская, европейская и итальянская кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов. Ресторан, сад, хорошая музыка и прекрасное настроение. У нас вы можете отдохнуть как в большой шумной компании, так и в узком кругу. Ресторан «Сад», улица Пожарского, 28, телефон 51-93-79.
0: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна», 95-28-82.

береги себя. И пусть у тебя в жизни все получится. Я тебя очень люблю сильно. И скучаю, мой сын, мой король.

0: всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет. Новости.
2: Здравствуйте. Раньше, если доход многодетной семьи превышал прожиточный минимум, она теряла право на единое пособие в связи с рождением и воспитанием детей. Президент России Владимир Путин поручил правительству решить проблему. В итоге с 22 мая вступает в силу закон, который дает послабление права

0: На ежемесячное пособие сохраняется, если средний душевой доход семьи немного превысит прожиточный минимум в регионе, но не более чем на 10%. Отопительный сезон продлен в социальных учреждениях Северной Осетии из-за продолжительной холодной погоды. Тепло продолжат подавать в школы, детские сады и больницы. Отопительный сезон в социальных учреждениях республики, школах, детских садах, больницах продлевается из-за низкой температуры воздуха, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики региона. И в завершении выпуска. Нехарактерные для городской среды грибы-сморчки обнаружили в центре Владикавказа. Сморчки обнаружили в Комсомольском парке работники Северо-Осетинского госуниверситета. Как отмечают специалисты, для городской среды такие грибы – редкость. Это сумчатые грибы, которые обычно встречаются в предгорных лесах и на равнине. В этом году, по словам ученых, сложились благоприятные условия, сезон оказался особенно урожайным. Сморчки появились не только за пределами города, но и в его черте, что происходит нечасто. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Новости. Спонсор региональных новостей — торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
2: Уважаемые автолюбители, обращаем ваше внимание на специальное предложение от торгово-сервисной сети «Батарейка». Никаких условий мелким шрифтом, все точно, четко и просто. Скидки до 40% на 40 моделей аккумуляторов во всех 130 магазинах «Батарейка». «Батарейка» – теплые цены в холодный сезон. 8 800 222 0770. Предложение действует с 1 ноября по 31 декабря 2025 года. Количество товара ограничено.
3: Программы «Кавказ. Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
2: В магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды всех размеров.

0: 73 75 71. Мегафон 930 75 71. Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют, выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8-988-870-7001. 8-988-870-7001. Память. Гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
1: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
2: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-9009.
3: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
4: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: рекламный ролик на Кавказ Радио.
1: Компания «Рингострой» осуществляет услуги покупки фундамента, а также отсыпки территорий и выравниванию участка. Выполняем все виды земляных работ под строительство дома или забора. Предоставляем рассрочку до 3 лет. Работаем точно в срок со 100% гарантией результата. Если вам не понравилась наша работа, вы ничего не платите. Звоните 8 988 830 77 77.

0: них не обойтись в современном мире. Да-да, все мы от них зависим. Но именно они делают нашу жизнь легче и совершеннее. Гаджеты. Слушай в нашем эфире программу «Гаджет Новости». Будь в курсе всех новинок.
1: Спонсор программы «Гаджет Новости» – сеть салонов мобильной связи «21 век». Улица Маркуса, 9, улица Астана Кисаева, 42А.
2: Реклама спонсора. Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса, 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
3: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Не одежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
5: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал Гастелло 73. Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Папа, купи мне велосипед.
7: А поехали, я и себе куплю.
8: Велосипеды для взрослых и детей. Квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды. Детские электромобили. Гарантии, сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона. Рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад. И магазин Веломотобум. Черменское шоссе, 6Б. Предоставляется кредит OTP Банк. Лицензия номер 2766.
9: Пан Георгий, прошу.
10: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alani – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40-55-55. Global Alani. Умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
11: Лицензии Роскомнадзора 17-58-45, 15-84-89, 15-84-90, 15-84-91.
12: 10XL. Вам не послышалось. Мужской магазин «Пабло». Одежда до 10XL на любой вкус. Обувь из натуральной кожи до 48 размера, а также верхняя одежда. Хватит слышать, что вашего размера нет. Оденем вас на любое мероприятие или спортивную прогулку.
13: Магазин «Пабло». Проспект Даватора, 22. Комплекс «Берег». Район скорой помощи. Телеграм-канал «Пабло нижнее подчеркивание ВЛД». Телефон 8-919-423-22-37.
14: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
15: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на «Кавказ Радио». Новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Около 2-2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков. Налогооблагаемую базу рассчитывают как 1 миллион рублей, умноженные на максимальную ключевую ставку за отчетный год. Пока наивысшее значение зафиксировали в январе – 16%. Если Банк России не повысит ставку выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладам более 160 тысяч рублей, что соответствует сумме депозитов свыше 1 миллиона. Декларацию подавать не потребуется, налоговые органы получат данные напрямую из банков. Уплатить налог нужно до 1 декабря 2027 года. Рост числа мужчин, уходящих в отпуск по уходу за ребенком, связан с их желанием участвовать в воспитании с первых дней жизни детей. Об этом сообщила ТАСС глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она отметила, что в этом нет нарушений, поскольку оба родителя в равной степени несут ответственность за воспитание. По ее словам, современные отцы стали активнее включаться в уход за детьми сразу после рождения, тогда как раньше чаще подключались к воспитанию, когда ребенку исполнялось 2-3 года. Останина также указала, что ранее мужчины нередко испытывали неуверенность в обращении с младенцами, однако сейчас эта ситуация изменилась. По ее оценке, рост числа отцов в декрете свидетельствует о том, что детям стало уделяться

0: больше внимания. И в завершении выпуска. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали почти 49% школьников. С минимальным отрывом на втором месте – обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Это показало исследование онлайн-школы номер один, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература и география набрали меньше голосов, а физика, химия и информатика оказались в конце списка. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Спонсор новостей – автосервис «Чиба Моторс».
2: Реклама спонсора.
3: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение «Чиба Моторс». Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение «Чиба Моторс». Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
4: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».
5: Вы слушаете канал «Кавказ Радиоволна». Свидетельство о регистрации СМИ серии L номер ТУ 15-00122 от 6 апреля 2015 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия Алания. Программы «Кавказ Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат – ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста 8 988 830 47, 8 988 830 47. Первый шустрый. Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
3: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21.
4: Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
5: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

касание душ, особое касание, когда глаза в глаза и за руки держась, когда вдруг прерывается дыхание и сердце бьется будто через раз, когда по венам ток волной разойдется и слезы потекут от счастья и любви, касание рук с касанием душ сольется и меж застынет, словно вопреки законам всем, что знали мы когда-то, друг в друге растворившись навсегда в лучах красивого и нежного заката, сплетаем наши души на века. Касание душ — особое касание. Оно бывает в жизни только раз. Я счастлив ощутить твое дыхание и быть во власти этих карих глаз.

0: А хочешь еще больше музыки? Например, с нотками ностальгии.
1: Королевство кривых зеркал.
0: Ретро-шлягер.
2: На Кавказ Радиоволна.

0: всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: не только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу.
1: Тамада. Лучшие кавказские тосты. Слово берет народный грузин России Сосо Павлиашвили.
2: Камарджоботке нацолит. Сосо, ну как твое первое свидание? Наполовину успешно. Как так, Сосо? Слушай, я пришел, а она нет. Давайте же поднимем бокалы за то, чтобы нам всем в любви сопутствовал 100% успех. Как и Марджот. Вано сказали, что ночью у его жены кто-то был.

0: А Иракли, так выпьем же за то, чтобы наши любимые нас никогда не обманывали.
1: Тамада.
2: Лучшие грузинские и кавказские тосты для вас подготовил я, Паша Супавлиашвили.

Если горы Кавказа превратятся в песок, если даже родники исчезнут, все равно мы будем вещать на волне 90.8.

0: не только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу.
1: Тамада. Лучшие кавказские тосты. Слово берет народный грузин России Сосо Павлиашвили.
2: Камыл джубот кенацолит. Слепил Бог из глины человека, и остался у него небольшой кусочек глины. «Что тебе слепит, человек?» — спросил Бог. Человек подумал, подумал и попросил: «Слепи мне счастье!» Но Бог, хотя и все видел, и все знал, не знал, что такое счастье. Дал он глину человеку и сказал: «Слепи себе сам свое счастье, человек. Так выпьем же за то, чтобы мы лепили свое счастье своими руками, как и марджот».
1: Тамада.
2: Лучшие грузинские и кавказские тосты для вас подготовил я, Паша Ступалдешвили.

Если я вдруг забуду, кто я, подскажи. Не увижу подсказок, тогда накажи. Проследи так, чтобы я не купался во лжи, чтоб в меня из-за лжи не летели ножи. Дай мне солнце, дай дождь, облака, дай мне ветер. Пусть я буду счастливым, как счастливы дети. Забери мою грусть, мою злость и гордыню, и пускай больше их не увижу отныне.

уснуть? Хочется встать и включить радио? Так встань и включи свое любимое радио!

Кавказские поговорки. Самое дорогое ожерелье на шею женщины – это руки ее ребенка, обнимающие ее. Кавказ. Радиоволна.

0: Хорошо вы поете?
1: Ну что вы.
0: Скажите, пожалуйста, вы давно знаете гражданина Горбункова СС?
1: Да, к несчастью, 10 лет.
0: И что же, все 10 лет он пил, дебоширил и, так сказать, морально разлагался?
1: Ну нет. Вы знаете, все это время он искусно маскировался под порядочного человека. Я ему не верю.
0: Но если хорошо знаешь человека, ему нужно верить всегда?
1: О, нет. Я считаю, что человеку нужно верить только в самом крайнем случае.
0: Вы так думаете?
1: Да.
0: О.
1: А, кстати, вы кто такой?
0: Ну, я его знаю по работе. Скажем, коллега.
1: Ясно. Собутыльник. Ну-ка, иди отсюда.
0: Ух.
1: Миша, как у вас там говорят, топай до хазы.
0: Хорошо, иди. Хорошо, я сейчас уйду, только один вопрос. Скажите, вы хорошо это прикрепили?
1: Не беспокойся, алкаш, не сорвешь.
0: А теперь снимите.

0: Цитаты и мудрые афоризмы на Кавказ. Радиоволна.
1: Если ты способен видеть прекрасное, то только потому, что носишь прекрасное внутри себя.

0: легенды, речи и истории Кавказа на Кавказ Радио.
1: В одной местности жил некий плотник. Он делал деревянные изделия и продавал их, тем самым зарабатывал себе на жизнь. У него не было ни семьи, ни детей. Однажды пришел к нему сельчанин и сказал: «Ты каждый день работаешь и зарабатываешь немало денег, но я не слышал, чтобы ты помогал бедным в селе. Вот посмотри на нашего мясника и пекаря. Несмотря на малость, которую они получают, каждый день раздают людям хлеб и мясо. Люди всего села уважают их, зовут на разные собрания и приводят как пример для подражания». Плотник не промолвил ни слова, спокойно посмотрел на любопытствующего и продолжил свою работу. Скоро в селе распространился слух о жадности богатого плотника. Так шли дни. Спустя некоторое время плотник заболел, но никто не навестил и не помог ему. Вскоре он умер. В его завещании было сказано, чтобы его дом и все имущество разделили между бедняками и сиротами села. А через некоторое время сельчане с удивлением заметили, что мясник и пекарь перестали раздавать мясо и хлеб. Когда у них спросили о причине этого, они ответили, что раньше плотник давал деньги и велел раздавать беднякам мясо и хлеб, не сообщая, от кого милостыня. Люди были обескуражены услышанным. Они раскаялись в том, что зря обвиняли милосердного человека.

Не можешь уснуть? Хочется встать и включить радио? Так встань и включи свое любимое радио!